0: ФМ и на Съмек Евмек.
1: Сергей Прокофьев, Ахчика Ерка, Александр Невский кантатиц, которым Зарада Луханован, меццо-сопрано, Ев Хорштейн Митян, радиоиного гахумба, дирижер Самуил Самусуд.

Дмитрий Шостакович, симфония Хамартасса, ми минор, катаруме Берлини филармоникнвага хумба, дирижер Херберт фон Караян.

0: Хнчец Альфред Шнитке и Сюита Гнагунь Двучев, Катарецин Игорь Богуславскин, Виола Дамур, Алла Литвенкон Клавесин, Виктор Гришина Вибрафон, Виктор Габинскин Маримба, Еввадим Василикова Зангер.
1: Франческо Чилеа, Адриана Лекувророри и Мори Саксонацу Зугерка, Адриана Лекуврор Операи и Крорд Горцогуционит. Катарумен Рената Тебальдин Сопрано, Франко Кореллин Тенор и Романакан Швейцария и Симфоник Нвагахумба, дирижер Антон Гуаданьо.